0: 11:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй всеки ден.

0: the number one hit music station, Antenna 5.
1: 12:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
2: Своя экипа, своя приказ. Играй секунд.

0: 13:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя экипа, своя приказ. Играй всякой

0: listening to the best music station. Until 5.
1: 18:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
2: Своя экипа, своя приказ. Играй секунду.